Радио Тбилиси. Шени информациис талқа. FM 93.5. FM 97.3. Ахали радио Батумши. Цитрусы.